0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попели у часе наиболь дивих споминов.
1: Стрел поти празни врато и гол! Гол средина игрища Милан.
0: То е Без носталгия. Твоя без носталгична музика.